зависимость. Ты даже пальцем шевелить попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает или делаешь вид, что этого не существует,